0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кристалл для звезды смерти изобрели ученые Сибири. Специалисты Института геологии и минераловедения Сибирского отделения Российской академии наук разработали LBO-кристаллы, создающие импульсы лазера в 600 миллионов ватт для термоядерной реакции. Оптический элемент на основе LBO-кристалла позволит послать и значительно увеличить ток энергии лазера при обстреле мишени, затрачивая ту же мощность из розетки. А ученые Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Академии наук создали защиту от вируса гриппа А, считающегося наиболее опасным. Их изобретение – синтепон со специальным нанопокрытием из серебра, который можно применять для изготовления медицинских масок. Металлизированный синтепон уже ранее использовался, но в совсем других сферах. Например, для извлечения серебра из фотораствора крупных типографий. А сейчас такие универсальные маски шагнут в мир.
1: Бытовые истории.

0: назад.
1: 16 мая в 1764 году в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. В 1924 году в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». В 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». В 1985 году – начало антиалкогольной кампании в СССР.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991 76 25 8 903 991 76-25.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
8: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
7: «Анонимные алкоголики».
8: 8 951 346 50 72.

0: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
1: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
0: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
2: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

закрыл глаза, уже подъем. Нету жизнь, так этот вечер. Давайте вместе проживем.

0: Овны. 16 мая ваши расходы и потери покроются быстро, но это не значит, что вы можете тратить сколько захотите. Оставайтесь все-таки в рамках разумного.
1: Тельцы. В голову придут плодотворные идеи, но не стоит сразу бросаться их проверять. Поговорите с близкими, они могут дать интересный совет.
0: Близнецы. В субботу вы имеете право насладиться своей победой, но делайте это так, чтобы вы... Но делайте это так, чтобы не вызвать зависти окружающих.
2: Радио Гороскоп.
1: Раки. Настроение в этот день будет великолепным. Отношения с окружающими будут складываться прекрасно.
0: Львы. 16 мая отступят заботы, уйдут недоверие, опасения и тревоги. Вы улыбаетесь даже врагам, и они в ответ улыбаются вам.
1: Девы. Если хотите понять, почему ваши близкие действуют так, а не иначе, поговорите с ними по душам.
2: Радио Гороскоп.
0: Весы. В субботу залог вашего успеха – это твердость ваших убеждений. Не отступайте от своих взглядов и, в конце концов, окажетесь правы.
1: Скорпионы. Возможно, что сегодня вы не сможете сдержать свой гнев, но лучше все обсудить спокойно.
0: Стрельцы. 16 мая вам удастся справиться с любой задачей. Другое дело, что, возможно, ее решение больше не является актуальным и нужным.
2: Радио Гороскоп.
1: Козероги. Ваша добросовестность и ответственность заставят вас противостоять соблазнам и сосредоточиться на основных жизненных задачах.
0: Водолеи. В субботу постарайтесь не повторять прежних ошибок из прошлого, которые способны привести вас к новым страданиям. Избегайте резких слов и движений.
1: Рыбы. Если не можете сдвинуть с места основное дело, начните с окружающих его мелочей. Это, по крайней мере, поможет избежать застоя.
2: Радио Гороскоп. Радио Гороскоп.
3: Все хорошее дается очень большой ценой. Все самое лучшее дается просто так.

0: Хочешь большой? Хочешь большой? Хочешь большой? Хочешь большой? Хочешь, хочешь, хочешь, хочешь, хочешь, хочешь, хочешь большой?
1: Но чистой любви.
2: Так кто же я не хочет?
0: Хочешь большой?
1: Но чистой любви.
2: Так кто же я не хочет?
1: Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал.
0: Придешь?
2: Отчего же не прийти, приду? Отчего же не прийти, приду?
1: Она не одна придет, она с кузнецом придет.
0: А зачем нам кузнец?
1: Не, нам кузнец не нужен.
0: Что я, лошадь, что ли?

Зачем нам кузнец? Зачем нам кузнец? Зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Зачем нам кузнец? Зачем нам кузнец?

0: хочешь большой, но чистой любви. Когда приходи, так стемнеет, начинай вам.
1: А чё ж не прийти к Риду?
0: Она не одна придет, она с кузнецом придет.

0: Этот день тому назад. 16 мая в 1764 году в Петербурге основан Смольный институт благородных девиц. В 1924 году в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». В 1929 году в США состоялась первая церемония вручения «Оскаров». В 1985 году – начало антиалкогольной кампании в СССР. Этот день тому назад.
1: Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
2: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
3: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
4: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
7: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
6: «Анонимные алкоголики».
7: 8 951 346 50 72.
8: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Прототип первого банкомата был изобретен американским ученым армянского происхождения Лютером Джорджем Синджаном еще в 1939 году. Устройство выдавало наличные, но при этом не могло списывать их со счета. Аппарат не был связан с банком. Синджан предложил опробовать изобретение городскому банку Нью-Йорка, но через полгода банкиры вернули машину, сообщив, что не видят в ней необходимости. Изобретение Синджана было почти на 30 лет забыто и доработано только в конце 1960-х годов. Первый банкомат по выдаче наличных денег изобрел шотландец Джон Шепард Барон. На идею создания банкомата его натолкнула увиденная им работа автомата по продаже шоколада. Из-за невозможности проверить наличие денег на счете клиента, сумма снимаемых наличных была ограничена 10 фунтами в обмен на специальный ваучер, чек, который надо было заранее получить в банке. Только в 70-е годы в обиход вошли пластиковые карты с магнитной полосой. Позднее были изобретены банкоматы, способные не только выдавать наличные, но и принимать их. Революцией в сфере оборота наличных стало развитие интернета и мобильных технологий.
1: Бытовые истории.

0: котенка, ну, мам!
1: Нет, дочка, ты же знаешь, у меня аллергия на мех животных.
0: На кошку у него аллергия есть, а на норковую шубу нет.
2: Две подруги на даче.
1: Анфиса, а что это у тебя все грядки под окнами колючими кустарниками засажены? Это что, специально, чтобы нахальные мужики в окно не залезали, да?
0: Нет, чтобы не выпрыгивали.

0: Реклама.
1: Новые сигареты Беломорканал суперлегкие.
0: Надо иметь суперлегкие, чтобы курить эти сигареты. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мужчины между собой говорят о сексе, а женщины о любви? Но набор слов совпадает.

0: пап, а что такое деньги?
1: Деньги, сынок, это машина, коньяк, красивые женщины.
0: А когда нет денег?
1: Трамвай, чай и твоя мама.
2: Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
2: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
2: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас. А дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Овны. 16 мая ваши расходы и потери покроются быстро, но это не значит, что вы можете тратить сколько захотите. Оставайтесь все-таки в рамках разумного.
1: Тельцы. В голову придут плодотворные идеи, но не стоит сразу бросаться их проверять. Поговорите с близкими, они могут дать интересный совет.
0: Близнецы. В субботу вы имеете право насладиться своей победой, но делайте это так, чтобы не вызвать зависти окружающих.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Настроение в этот день будет великолепным. Отношения с окружающими будут складываться прекрасно.
0: Львы. 16 мая отступят заботы, уйдут недоверие, опасения и тревоги. Вы улыбаетесь даже врагам, и они в ответ улыбаются вам.
1: Девы. Если хотите понять, почему ваши близкие действуют так, а не иначе, поговорите с ними по душам.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. В субботу залог вашего успеха – это твердость ваших убеждений. Не отступайте от своих взглядов и, в конце концов, окажетесь правы.
1: Скорпионы. Возможно, что сегодня вы не сможете сдержать свой гнев, но лучше все обсудить спокойно.
0: Стрельцы. 16 мая вам удастся справиться с любой задачей. Другое дело, что, возможно, ее решение больше не является актуальным и нужным.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Ваша добросовестность и ответственность заставят вас противостоять соблазнам и сосредоточиться на основных жизненных задачах.
0: Водолеи. В субботу постарайтесь не повторять прежних ошибок из прошлого, которые способны привести вас к новым страданиям. Избегайте резких слов и движений.
1: Рыбы. Если не можете сдвинуть с места основное дело, начните с окружающих его мелочей. Это, по крайней мере, поможет избежать застоя.

0: Я волком бы выгрыз за бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: У нас не крутые. У нас лучшие.

0: Новости высоких технологий. Недавно корпорация Мелкософт выпустила новую версию операционной системы Windows. На ее русификацию было потратено более 50 литров водки.
1: Любимая, ты слишком много куришь.
2: Что, я? Видел бы ты, сколько курит моя мама.
1: А я-то думаю, почему ты у меня такого приятного зеленоватого цвета?
3: Да чего ж ты красивая?

0: мой младший брат, первоклассник, каждое утро сам ездит на 137-м троллейбусе 1248-ю школу, чтобы научиться считать до 10. Извините, а могу я запатентовать машину времени?
1: Простите, но она запатентована еще 11 июля 98 года.
0: Простите, а вы работаете 10 июля 98 года?

0: Homo sapiens – человек разумный. Homo buchiens – человек пьющий. Следовательно, Buho sapiens – пьянь разумная.
1: Прогноз погоды.
2: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
3: Реклама.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Расческа. Неизвестно, где и когда была сделана первая расческа, но один из самых древних гребней был найден при раскопках на территории Древнего Рима. Он был сделан из широкой кости животного с ручкой и 8 вручную вырезанными зубчиками, располагавшимися на расстоянии в 2 мм друг от друга. Впоследствии расчески делались также из дерева, кораллов, слоновой кости, черепашьего панциря и рогов различных животных. Этот материал для гребни использовался вплоть до середины 19 века. В 1869 году два брата Исаи и Джон Хаят изобрели целлулоид, что полностью изменило производство расчесок. Слоны и черепахи были спасены от полного уничтожения, а люди получили более дешевые гребни из материала, внешне очень похожего и на кораллы, и на слоновую кость, и на панцирь черепахи.
1: Бытовые истории.

0: Чимали 18 часов.
1: Новинка этой недели.

где облака касаются вершин. Не поминайте лихо города. Свет

0: Я волком бы выгрызся бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: На весенней волне сердце бьется.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Идея перевода стрелок на час вперед весной и на час назад осенью существовала еще в конце 18 века. Американский мыслитель, а позже и президент Бенджамин Франклин изложил ее в письме в парижский журнал еще в 1784 году. Так как люди не ложатся спать с заходом солнца, приходится впустую изводить свечи, писал политик. Зато утром впустую пропадает солнечный свет, так как люди просыпаются позже, чем встает солнце. Подобные же предложения были сделаны в Новой Зеландии в 1895 году и ввели Великобритании в 1909, однако они ни к чему не привели. Первая мировая война внесла свою лепту в реализацию этой идеи. В Германии не хватало угля. 30 апреля 1916 года власти этой страны выпустили указ, согласно которому стрелки часов переводились с 23:00 вечера на 24:00. На следующее утро все должны были проснуться таким образом на час раньше, экономя час светового дня. Опыт Германии довольно быстро перекочевал в другие страны. В Британии на летнее время перешли 21 мая 1916 года. За ней последовали другие европейские страны. 19 марта 1918 Конгресс США учредил несколько часовых поясов и ввел летнее время с 31 марта до окончания Первой мировой войны. После заключения перемирия летнее время отменили, но идея экономии светового дня осталась ждать лучших времен. И, как мы знаем, эти времена в конце концов наступили.
1: Бытовые истории.

0: коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
6: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
5: «Анонимные алкоголики».
6: 8 951 346 50 72.
7: Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: Прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чимальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чимальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
6: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
6: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как быстро очистить картофель? Есть несколько способов. Так, в традиционной немецкой кухне используется несколько видов ножей картофелечисток, в зависимости от того, какое именно блюдо из картофеля хотят приготовить. На предприятиях общественного питания и в небольших овощеперерабатывающих производствах используются специальные машины для очистки картофеля и овощей от кожуры. Промышленная картофелечистка состоит из резервуара со стенками, облицованными плитками крупнозернистого наждачного камня и приводимой в электродвигателем чашки из этого же материала в нижней части резервуара. Емкость также имеет отверстие в верхней части для засыпки нечищенного картофеля, обычно с добавлением некоторого количества воды, и опускаемый лоток или заслонку для высыпания готовой продукции. Кожура очищается в виде пасты в процессе трения картофелин о наждак. Картофелечистка также может входить в состав универсальной кухонной машины. Для начальной промышленной очистки картофеля может также применяться струя горячего пара, размягчающая кожуру.
1: Бытовые истории.

На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: несбывшихся надежд.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

Далее выдержки соавтора сегодняшнего выпуска Эриха Марии Ремарка. Жидким золотом тек коньяк. Джин сверкал, как аквамарин, а ром был воплощением самой жизни. С железной несокрушимостью восседали мы за стойкой бара. Музыка плескалась, жизнь светлела и наливалась силой. Мощными волнами теснила нам грудь, унося прочь и самую память о безотрадности. Песня с многолетней, более чем 40-летней выдержкой на очереди. В прошлом году как-то мимо меня протек третий альбом группы Eternal Idol. 4 года назад ее покинул один из основателей, Фабио Тордильоне, более известный как Фабио Леоне, бывший участник Rhapsody, Angra, ныне вокалист возрожденной Athena, название коей добавилась цифра 19, то есть 19, римская. На моей памяти это второй достойный кавер на Still Loving You. Раздолбайство финнов соната Арктика итальянцы не переплюнули, но исполнили душевно. Дуэтом, мальчиком Габриэлем Гоцци из Fallen Sanctuary, Inner Vitriol, Induction, группы, кстати, сына Кая Хансона, Тимми, и девочкой Летицией Мерло. За проникновенную душевность ей можно, думаю, простить произношение строчки в ее варианте, звучащую «I will be there».

Эпишка с четырьмя каверами стала боевым крещением в студии в 21 году новых вокалистов Eternal Idol. И оно прошло, как мы только что убедились, успешно. Мы выпили. Ром был крепок и свеж. Он пах солнцем. Он был тем, за что можно было держаться. И что дальше? А дальше гаснет свет.

«Гаснет свет». Проект, который создали в 2016 году, то есть 10 лет назад, вокалист Алексей Нестеров, вокалист и клавишник Сергей Швей и басист Денис Лебедев. В настоящее время проект превратился в настоящую страсть, объединившую тысячи людей. Коллектив экспериментирует с тяжелой музыкой во всем ее многообразии, не ограничиваясь какими-либо жанрами и заранее оговоренными рамками. Гармонично сочетает тяжелые рифы и грандиозные оркестровки с элементами джаза, фолка, танго и этники. «Гаснет свет» — это настоящая творческая мастерская, объединяющая музыкантов от Италии и Кипра до Дальнего Востока и позволяющая предстать в непривычном образе, реализуя необычные, самые смелые идеи. В записях композиций проекта участвуют именитые и заслуженные участники таких коллективов, как Арида Vortex, Эпидемия, Кипелов, Маврин, Мастер, Артерия, Гран Кураж, Катарсис, участники шоу «Голос», артисты мюзиклов и оперет, молодые и независимые исполнители. За время существования проектом выпущены 4 альбома и 3 EP. Участие в записи которых приняло более сотни музыкантов, ставших не просто коллегами по творчеству, а настоящими друзьями. В записи только что отзвучавшего номера с недавно вышедшего лонгплея «Ad Extremum», называется этот номер «В ледяном аду», отметились Михаил Сидоренко, Алексей Страйк, Виктор Смольский и Иван Изотов. Имена говорят сами за себя. Еще в других композициях этого альбома приняли участие музыканты группы, которая зазвучит прямо сейчас.

вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству. Это была белорусская команда «Дударев». В конце прошлого года она выпустила альбом «Зеркала времен». Альбом под стать лонгплею группы «Стая», фронтманом которой был Константин Дударев. 11, если считать интро, композиций одна к одной. Можно брать любую из альбома и втыкать в программу. Я выбрал, как мы только что убедились, «Выше неба». Песня не стала синглом, а примерно половина альбома состоит из них, вышедших с 23 по 25 годы. Тем не менее, полноформат воспринимается как цельное эпическое полотно. К его материалу мы еще обратимся, но не сегодня. А пока слово «ремарку». Скромность, а также исправное служение долгу вознаграждаются только в романах. А теперь слово норвежским парням.

Это была группа «Розарио» с песней «We Are One». Они стали для меня одним из открытий года. Первый их альбом «Do the Gods We Swear» вышел 3 года назад, и он стал серьезным заявлением. Однако вторая большая работа получилась на голову выше. Вы только что могли в этом убедиться. Возвращаясь к ранее процитированному из ремарка. Да, скромность украшает, но для промоушена это вреднейшее качество. Нескромно приношу благодарность еще одному соучастнику сегодняшней программы. И это грек, имя которого Константинос Карамитрудис, или Гас Джи. Его композиция «What If» стала, и, возможно, надолго, фоном для моей эфирной болтовни. Будут, конечно, и иные эксклюзивчики, но это потом. А мы подошли к финальной точке нашего праздничного выпуска. Загадочный интернациональный проект, в котором участвуют некий Майк Джи. Это гитарист, басист и барабанщик в одном лице. Клавишника зовут Никос Цуанис, и он грек. Известен по участию в Battle Symphony. А вокалист здесь Роб Лундгрен, отметившийся в таких бендах, как Mentalist, Bark of Dante, The Chronicles Project и еще добром десятке, как минимум, коллективов. Проект этого трио носит название Sanctum Fire. Пока их дебютный полноформат под названием He Who Remains в моем личном топе лидер среди альбомов года. И однозначно одно из ярчайших открытий. Поклясться, что именно эта работа станет альбомом года, я не могу, но их собственная клятва прозвучит. Я же на этом месте откланяюсь. В резерве осталось еще некоторое количество открытий. И это артисты, которых вы вряд ли услышите в горячих ротациях известных радиостанций. Ну и пусть нам больше достанется. Я же говорю на этом до Покедова.

Он равеншенья хай. Дух глупый. Стой, дерпи. Уябсаншенья хай. Уябсаншенья хай. Он равеншенья хай. Уябсаншенья хай. Уябсаншенья хай.

Дорогие друзья, приветствую вас. Я автор песен, исполнитель, заслуженный артист России Борис Шварцман. Слушайте мои песни в Республике Алтай в эфире Алтай FM. Желаю всем добра и счастья. Всего самого хорошего.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
4: Весной мы купим овощи и фрукты.
5: Потом игрушки.
4: Потом продукты.
6: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
3: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Это неправда, что наручные часы изобрели специально для военнослужащих в годы Первой мировой войны. Однако достоверно то, что в эти годы число мужчин, которые носили наручные часы, возросло во много раз. Уже после войны наручные часы стали привычным атрибутом, по которому сверяли время. Однако в конце 19-го и начале 20-го веков любой живший в достатке мужчина делал это с помощью карманных часов на цепочке. Женщины в этом отношении были первопроходцами. Королева Елизавета I, например, имела маленькие часики, которые она в случае надобности могла носить на запястье. Но для участников Первой мировой войны определение времени становилось все более важной проблемой, особенно когда нужно было синхронизировать массовые выступления или артиллерийские обстрелы. Ошибка в несколько минут могла стоить многих жизней собственных солдат. Так появились часы, которые оставляли обе руки солдата свободными, то есть наручные часы. Они были удобны и для авиаторов. Так что карманные часы на солидной цепочке, можно сказать, канули в лету.
1: Бытовые истории.

два часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История происхождения маргарина довольно длинная и в некоторых местах несколько запутанная. Название появилось в 1813 году, когда Мишель Эжен Шевроль открыл маргариновую кислоту. От древнегреческого слова, означающего «жемчужина» – «жемчужное отложение жирных кислот». В 1860-х французский император Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооруженными силами и нижними классами населения. Французский химик Ипполит Межемурье предложил эмульгировать низкоплавкую часть говяжьего жира с молоком в присутствии сычужной вытяжки из коровьего желудка и назвал полученный продукт олимаргарин. Название потом было сокращено до названия продукта – маргарин. Слово это теперь является общим термином для обозначения любого продукта из спектра широко схожих съедобных масел. Олимаргарин также иногда сокращается до олео. Продажа маргарина под одним из его многочисленных торговых названий вскоре превратилась в большой бизнес, хотя это и произошло позже, нежели хотелось. Только 3 января 1871 года Джи Брэдли запатентовал маргарин. И к концу 19 века искусственные пищевые твердые масла продавались уже как в старом, так и в новом свете.
1: Бытовые истории. Прогноз погоды.
3: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. Реклама.
4: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
5: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
4: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
6: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
6: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Свой первый гидросамолет на двух поплавках Boeing 1BN2 американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера

0: Боинг стал изготавливать истребители и почтовые самолеты. Заказы исчислялись несколькими сотнями машин в год. В 1929 году компания вошла в число лидеров американского авиастроения. Сейчас Боинг является крупнейшим в мире производителем гражданских и военных самолетов, основным подрядчиком НАСА и одной из ведущих американских компаний, активно экспортирующих свою продукцию.
1: Бытовые истории.

0: Yeah! Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ру. Реклама.
2: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

мест слава, не фейк. Вверх по тропе к местам сил. Испытай себя, когда страх настиг. Когда устал, а мы на злое по склон. А что он, на что достичь бы вершин? Здесь мы судьбу свою вершим. Здесь твой гонор, здесь твой гон. Разобьет шаманский гон. Маги, и вот ноги в бане. Пар на горной реке, дров в брике. В топку в костер, всю чепуху из памяти стер. Здесь чакры рвутся наружу.

Кройс-Вальтер. Кройс-Вальтер.

их череп кровь, и вроде ничего не происходит. Те же руки, ноги, голова и туловище под одеждой. Но ты уж никогда не станешь прежним.

0: 4 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Первая газовая зажигалка, так называемая огниво Дёберинера, была изобретена в 1823 году. А вот первая зажигалка с современным так называемым кремнем была создана после изобретения бароном Карлом Вельсбахом специального сплава в 1903 году в Австрии. Именно этот сплав является основой для изготовления кремней для зажигалок. Тогда кремневая зажигалка обрела конструкцию, практически без изменений, дошедшую до наших дней. Специально зазубренное колесико высекает искру из кремня, а искра поджигает пропитанный бензином фитиль, либо выходящий из клапана газ. Развитие зажигалок было ускорено во время Первой мировой войны. Солдаты использовали спички, чтобы видеть дорогу в темноте, но интенсивная вспышка при зажигании выдавала их местоположение. Необходимость в огне без большой вспышки способствовали развитию индустрии зажигалок. Лидером производства кремневых зажигалок в это время стала родина специального сплава Австрия, а также Германия. Чуть позже зажигалки стали массово выпускаться по всему миру.
2: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом gismeteo.ru.
2: Реклама.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8-906-970-75-80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8-906-970-75-80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8-906-970-75-80. 8-906-970-75-80. Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Вы слушаете и, хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
5: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
7: Музыка

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Слово «махорка» многие из нас помнят по старым кинолентам, которые описывают события Первой мировой или Великой Отечественной войны. Однако мало кто догадывается, что махорка – это не обычный табак, а отдельный вид растений, который только относится к роду табака и семейству посленовых. Название «махорка» происходит от искаженного наименования известного в XVIII веке голландского города Амерсфорд, который славился своей табачной продукцией. На европейский континент махорка попала вместе с табаком в XVI веке. Переселенцы в Новый Свет, которые занимались производством табачной продукции, не делили табак и махорку. Они воспринимали ее как одну из разновидностей одного и того же растения. На протяжении длительного периода времени махорка заменяла табак людям, имеющим небольшой достаток, так как ее стоимость была существенно ниже. В начале 18 века с легкой руки Петра I махорка распространилась на всю территорию России. Именно махорка была тем продуктом, который курили все. От обычного крестьянина и рабочего до светлейших князей. Но начиная с середины прошлого века, махорка уже окончательно утратила свою популярность, уступив место табаку.
1: Бытовые истории.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть ли связь между пенным напитком из Ирландии и книгой рекордов? Несомненно. История книги рекордов Гиннесса начинается со спора между охотниками. Затеял спор Хью Бивер, в то время он был директором-распределителем компании по производству пенного напитка. Вопрос заключался в том, какая птица в Европе самая быстрая. Бивер пытался доказать всем, что самой быстрой может быть только золотая ржанка. Но нашлись оппоненты, утверждающие, что быстрее шотландской куропатки птицы нет. Дискуссия продолжалась долго, но победителя определить так и не удалось. Но этим дело не закончилось. Спустя 3 года очередной светский раут свел спорщиков вновь, где они с новой силой отстаивали свои убеждения. И вот тут один из присутствующих выдвинул предложение о создании некого достоверного источника информации, чтобы в курсе события были все посетители и завсегдатаи пабов. На создание первой книги рекордов Гиннесса ушло чуть больше года. Книга, в которой было 198 страниц, увидела своих первых читателей в 1955 году. Название ее тогда было «Книга превосходства». Степеней. В нее заносили данные, касающиеся всего самого-самого. Пройдет всего несколько месяцев, и книга рекордов Гиннесса в Британии станет бестселлером. Сегодня разные страны мира, Россия в том числе, имеют специальные комиссии, которые уполномочены фиксировать новые рекорды и выдавать специальные дипломы книги рекордов Гиннесса.
1: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: Дорогие друзья, у микрофона Евгений Кулаков с прогнозом погоды. В воскресенье 17 мая в Чемальском районе ожидается пасмурная погода. В течение дня дождь с мокрым снегом. Ночью плюс 4, плюс 7, днем до плюс 12. Атмосферное давление в норме и составит 727 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 2 до 3 метров в секунду. Временами усиление ветра до 7 метров в секунду. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
2: Реклама. Натяжные потолки в Чемальском районе. Любых форм и сложностей. Выезд на замер и консультация бесплатно. Звоните 8 906 970 75 80. Скоро сезон беседок и террас, а дожди мешают хорошо посидеть? Мягкие окна для беседок и террас защитят вас от дождя и ветра. Звоните 8 906 970 75 80. Как же жарко! Привези нам для окон жалюзи. Изготовим оконные жалюзи на ваш вкус. Звоните 8 906 970 75 80. 8 906 970 75 80.
3: Весной мы купим овощи и фрукты.
4: Потом игрушки.
3: Потом продукты.
5: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
3: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
6: Включайся на

Алтай-ФМ Плюс. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как делают зеркала? В древние времена их делали из отполированного металла. Теперь зеркала делают из гладкого стекла со слоем металла сзади. Само стекло – это еще не зеркало. Отражение дает нам узкий слой серебра, а стекло только предохраняет его от царапин и повреждения. Во времена Древней Греции, Египта и Рима уже были маленькие карманные зеркальца, которые было удобно носить с собой. Их делали из круглой пластинки металла – меди, бронзы, серебра и золота. Первыми, кто догадался делать стеклянные зеркала со слоем ртути или олова, были венецианцы. К 1300 году они стали выпускать такие зеркала, а затем технология производства распространилась по всей Европе и миру. Такие зеркала мы используем и по сей день.
3: «Свет мой зеркало, скажи, мне всю правду покажи».
1: Бытовые истории.

0: 17 мая в 1727 году на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I. В 1801 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому полководцу Суворову. В 1988 году на территории Московского Кремля найден большой кремлевский клад.
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы политики.
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаем ремонт и обслуживание бензоинструмента. Продаем недорого бензопилы, триммеры и газонокосилки. Ремонт, продажа и заточка пильных цепей. Наш адрес: село Анос, улица Центральная, 38, с 9 до 17, каждый день, кроме субботы. Суббота – выходной. Телефон 8 968 174 65 10. 8 968 174 65 10.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8 903 991